Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель я провиденьем послан был. При нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой. Теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже, сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя позаброшена, добродетелью припорошена. Изнутри же вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

я полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравою.

Господь веру правую, и душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была и стрезвилась.

проник метастазами, руки, ноги им крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально, нет в душе моей места чистого. Подклонить Христу негде голову,

важить у себе животворно, унося, уловляя змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запинай же уязвившего всемирный

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложите тщался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали, сошлись, как вещи без

цвести, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились.

И так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

отвергаю. Но тут есть тоже апогей. Любви дано идти до рая. Из рамок плоти

смило веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Речи Господь, Господи моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоей, я во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницу родих Тя. Клятся Господи, не раскается Ты, Иерей во век по чину Мелхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сон.

Память сотворил есть чудес своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд, вер...

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело.

Хвалите отроце Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай на небеси и на земли. Воздвизай от земли нищие, от гноющего возвышая у Бога. Посадите Его с князей, с князя людей своих, селяя неплоды в дом матери чадах веселящуюся.

побеже Иордан, возвратися вспять, горы взыгравшися яко вни, и холми яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордан, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися, яко вни, и холми, яко агнцы овчи, от лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обраща го камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нозе имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа. Малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействовать, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благого жду пред Господем во стране живых.

Господи, во всех я же воздадими, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе, Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи, веку благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его. Да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство. Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть, надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Все языцы обедошамя именем Господним противлякся им. Обышедшие обедошамя именем Господним противлякся им. Обедошамя, яко пчелы соты, разгоревшиеся, яко огнь в тернии, именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь приятмя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесемя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Наказуя наказамя Господь, смерти же не предадимя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко век милость Его.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сей, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови все ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Избрание чудотворцы Христовы и святые вероисповедницы, Гурии Самони и Авиве Добронравни, память ваша чтущая песнями похвальными, воспеваем яко христиан заступников, страждущих покровителей, вы же имуще дерзновение ко Господу, от всяких бед и напасти освободите нас, верою и любовью зовущих. Радуйтесь, Гурии, Самони и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей, ангелы во плоти Троицы Святей равночисленни, любовью к Богу горяще, идолы попрасте, веру Христову укреписте, Троицу Святую прослависте, тем же упо похваляюще подвиги ваши глаголе во мсице. Радуйтесь, светильники благочестия, радуйтесь, обличители нечестия, радуйтесь, утверждение веры Христовой, радуйтесь, столпы Церкви Божия, радуйтесь, верных надежду и заступление, радуйтесь, неверных страх и посрамление, радуйтесь, Гурии, Самони и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Видя нечестие людей, града Эдеса, святий Гурий Самон, в пустыне удалишеся, бегая князя мира сего и соблазнов, и усердно служащий Богу, день и ночь воспеваху Аллилуйя. Разум премудр имея, святие мученицы, выну трудишеся во славу Божию, языческое нечестие обличая, ищущие истины на путь правый наставляя, и мнозе неверное к Богу истинному привлекоша, всего ради глаголем вам сице. Радуйтесь, насадители истинного богопочитания, радуйтесь, искоренители демонского служения, радуйтесь, тьмы нечестия обличители, радуйтесь, идольские прелести низложители, радуйтесь, исповедницы Христовы изрядней, радуйтесь, светила веры православней, радуйтесь, Гурии, Самони и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Силою свыше осенений святые мученицы, гонителей святой веры не устрашившися, веления нечестивого Антониана Небрегоша и веру Христову велигласно прославиша, тем же и в темницу ввержени пояху Богу, Аллилуйя! Имея веру во Христа Адаманта твердейшую и силою тоя вооружившися, мужественно претерпели есте святие мученицы, темничные узы и самую смерть, всего ради похваляюще таковое мужество, ублажаем вас сице. Радуйтесь, истинные вероисповедницы, радуйтесь, Царствие Божие наследницы, радуйтесь, мучеников похвало, радуйтесь, страстотерпцев славу, радуйтесь, святые церкви утверждения, радуйтесь, всего рода христианского украшения, радуйтесь, Гурии, Самони и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Бурею помышлений сомнительных одержимый, нечестивый царь Ликиний, воздвиж жестокое гонение на христианы, ты же страстотерпче Авиве, того не убояся, с твердою верою взывал еси Христу Богу, Аллилуйя. Слышав, царь Ликиний, твои подвиги досточудный Авиве, и твое твердое вероисповедание, разъярися на тебя злобою, повеле предать тебя смерти лютей, яко противника царева. Ты же, увидев о сем, добровольно потекло еси на мучение, и с радостью претерпел еси огненное сожжение, сего ради дивящийся великому мужеству твоему, величаем тебя сице. Радуйся, поборниче веры во Христа неустрашимой, радуйся, воине Христов непобедимый, радуйся, повешенный на древе, за распростершего руцы свои на древе крестнем, радуйся, струганный когтьми железными, радуйся, утешение подавая скорбящим, радуйся, скорый помощниче всем за истину терпящим, радуйтесь, Гурии, Самони и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей.
Боготечным звездам на тверди небесней, подобнее были есте святие мученицы, в очами жития своего тьму языческого нечестия просвещающие, и многих на путь истины наставляющие, тем же благоговейно чтуще память вашу, благодарно поем Богу, Аллилуйя! Видишь, люди града Эдеса многие чудеса, бываемые от раки святых мучеников Гурия Самона и Авива, зелорадовахуся и Господа всем сердцем прославляху, мы же чтущи святую память вашу, святие мученицы, умильно взываем. Радуйтесь неправедного нимых заступницы, радуйтесь верных рабов Христовых друзей, радуйтесь сущих во узах и темницах хранителей, радуйтесь гонителей и обидящих вразумителей, радуйтесь плачущих утешителей, радуйтесь от наглой и лютой смерти избавителей, радуйтесь Гурии Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. С высоты мудрой благодать приемшим, засущих во искушении предстоите всехвальни, тем же от роковицу святим, от смерти горькие избависти, выбова истину есть граду Эдесу, слава и миру радость, всего ради воспеваем ко Господу, Аллилуйя. Вражая работа, избави нас, Иисусе жизнодавче, Твоих страдалец мольбами умоляем, яко да не порабощенну стяжав от страстей душу и тело, восхваляем тех скорейшую помощь, яко же во гробе затворенную мужем, и сию скоро предваривши от смерти избавиша, тем же взываем вам сице. Радуйтесь невинную жену от лютой смерти спаши, радуйтесь дивным спасением ее, зверством учителя победившей, радуйтесь зваго мужа жестокое деяние обличившей, радуйтесь и того веровати, в силу Бога христианского научившей, радуйтесь подателем милости тоя требующим, радуйтесь страже неусыпней почитающих память вашу, радуйтесь Гурии Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Хотя и человеколюбец Господь, явите милость свою людям своим, сохраните леса ваши нетленны, чудеса точащи, от них же все верни, токи исцелений получают, зовущие Богу, Аллилуйя. Новых заступников и дивных чудотворцев ведущим, люди из града Эдеса, святой храм, в память вашу создаша, в нем же и мощи ваша положиша, да все страждущие помощь в них почерпают, мы же також де тверду надежду на вас имущи, взываем вам сице. Радуйтесь душевных и телесных недугов наших целителей, радуйтесь бесов о имени Господней изгонители, радуйтесь евангельские истины благодати благовестители, радуйтесь божественные благодати носители, радуйтесь скорби многие за имя Господне приявшие, радуйтесь дивного святых Его просиявшие, радуйтесь Гурии Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Странно и страшно неверным слышите, каковы дивные дела от святых мощей ваших совершаются, недузи врачуются, страсти исцеляются, мы же тверду надежду на вас имущи, Богу о вас так ублагодеющему с верою взываем, Аллилуйя! Всеми добродетелями исполнении, за ниже и славою Божию почтении, внимайте, святые мученицы, молитвам верных, чтущих святую память вашу, от них же слышите сицевая. Радуйтесь, нищие духом, яко ваше есть Царствие Небесное, радуйтесь, плачущие, яко утешистеся, радуйтесь, кротцы, яко наследовасте землю, радуйтесь, алкавшие и жаждавшие правды, яко насытишеся, радуйтесь, милостиви, яко стяжали есте помилование, радуйтесь, чистие сердцем, яко уже Бога узресте, радуйтесь, Гурии Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Всякие напасти, находящие на град Эдес, разоряли есте святые мученицы, тем же и ныне не оставите нас, смиренных и грешных, но все люди страны наши, в
православии и единомыслии утвердите, да все едиными усты и единым сердцем воскликнем, прославившему вас Господу, Аллилуйя! Витії многовіщанні, як у рибі безгласні, зрім о вас, святі мученіці, не думеют бо, как в пустыні, духом віталіесте, і посреде чоловік неусыпними подвиги подвізастеся. Мы же радуючися, як о такови імами учителі і молитвенники, прославляем вас воголюще. Радуйтеся, кимвали, Слово Божие, радуйтеся теплі о нас пред Богом ходатай, радуйтеся иудеев и еленов просветители, радуйтеся тридневного божества боговестители, радуйтеся кротости и воздержания учители, радуйтеся лжи и татьбы обличителие, радуйтеся гурия Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимы покровителие. Спасти хотя люди града Эдеса от мысленного волка, твердо увещали есть тех стоять его истине вере, ниже козней вражих устрашатися, но и в скорбях и напастях за вся благодарите Бога, поюще ему Аллилуйя. Стена тверда и надежное прибежище есть те святые мученицы, всем к вам прибегающим и скорой помощи требующим, всего ради во умилении сердца нашего взываем. Радуйтесь всех скорбящих радование, радуйтесь всех угнетенных и порабощенных прибежище и освобождение, радуйтесь вдов и сирот заступление, радуйтесь от ересей и расколов ограждение, радуйтесь, яко все нечестивые житию вашему удивляются, радуйтесь, яко все богочестивые о имени вашим веселятся, радуйтесь, Гурия, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Пение благодарственное, приносящее ко Господу, и о нас, теплые заступницы наши, молим вас присно, не отступайте от нас, грех наших ради, но милосердие от Господа всем и спросите, вопиющим Ему Аллилуйя. Святозарную Троицу святых мучеников восхваляюще верни, устранимся распри и раздоров жизни сей, убежим несогласие разделений в православной вере и хранящее единение Духа в союзе мира, из глубины души воскликнем «Тако!». Радуйтесь громогласные трубы евангельского благовестия, радуйтесь сладкозвучные гусли проповеди спасения, радуйтесь крепцы и правды рачителие, радуйтесь непоколебимые неправды истребители, радуйтесь благочестивым семейством мира и благоподатели, радуйтесь жестоким и неверным супругам строи и наказатели, радуйтесь Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Благодать данную вам от Бога ведущие, память вашу праздным, святые мученицы, с усердным молением к вашему честному образу притекающие, вашей твердою помощью, яко необоримой стеной ограждаемся, всего ради восхваляем вас, страстотерпцы Христовы, и усердно зовем Богу Аллилуйя. Поюще ваше дивное житие и мученическую кончину, молим вас, страстотерпцы Христовы, Гурия, Самоне и Авиве, будете нам во всем благие помощницы, благословите нас миром и любовью, подайте нам твердую веру, чистоту жизни и страх Божий, да вседушевный покой имущие в радости восклицаем. Радуйтесь, яко имена ваши и между неверными прославляются, радуйтесь, покой и отрада скорбящим, радуйтесь, страх и удивление обидящим, радуйтесь, невинную жену от лютой смерти спасшей, радуйтесь, звагу мужа ее достойно покаравшей, радуйтесь, Гурия, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимы покровителие». О святі і страстотерпці Христови, Гурія, Самоні і Авіві, прийміть сіє наше хвалебне пєнє, і услышав усердно желання наше, ізбавіть нас теплим своїм к Богу предстательством от всякого зла, от вражди і несогласій, і всяких лютих бед і болезней, да с любові вощтуще винозовем Богу Аллилуйя.
О святі страстотерпці Христові, Гурія, Самоні і Авіві, приміті сіє наше хвалебне пєнє, і услыши в усердно желание наше, избавите нас теплым своим к Богу предстательством от всякого зла, от вражды и несогласий, всяких лютых бед и болезней, да с любовью вощтуще вынозове Богу. Аллилуйя! О святі страстотерпці Христові, Гурія, Самоні і Авіві, приміті сіє наше хвалебне пєнє, і услышав усердно желание наше, избавите нас теплым своим к Богу предстательством от всякого зла, от вражды и несогласий, и всяких лютых бед и болезней, да с любовью вощтуще вынозове Богу. Аллилуйя! Ангелы во плоти, Троицы святей равночисленни, любовью к Богу горяще, идолы попрасте, веру Христову укреписте, Троицу святую прослависте, тем же убо похваляюще подвиги ваши глаголем вам сице. Радуйтесь, светильники благочестия, радуйтесь, обличители нечестия, радуйтесь, утверждение веры Христовой, радуйтесь, столпы Церкви Божия, радуйтесь, верных, надежда и заступление, радуйтесь, неверных, страх и посрамление, радуйтесь, Гурия, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Избрание чудотворцы Христовы и святые веры исповедницы, Гурия, Самоне и Авиве, добронравней, память вашу чтуще песнями похвальными, воспеваем, яко христиан заступников, страждущих покровителей, вы же имущи дерзновение ко Господу, от всяких бед и напастей освободите нас, верою и любовью зовущих. Радуйтесь, Гурия, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Во святи мученицы исповедницы Христовы, Гурия, Самоне и Авиве, тепли о нас ходатай и молитвенницы пред Богом, во умилении сердец наших, взирая на пречистый ваш образ, смиренно молим вас, услышите нас грешных и недостойных рабов своих, сущих в бедах, скорбях и напастях, и презрев наше тяжкое и бесчисленное прегрешение, явите нам свою великую милость, воздвигните нас из глубины греховной, просветите наш ум, смягчите злое и окаянное сердце, прекратите зависть, вражду и раздоры в нас живущие, осените нас миром и любовью и страхом Божиим, умолите милосердного Господа, да покрыет множество грехов наших своим неизреченным милосердием, да соблюдет Церковь свою святую от неверия, ересей и расколов, да подаст стране нашей мир, благоденствие, земли плодородие, супругам любовь и согласие, чадам послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всех же нас да покрыет своей всесильной десницею и да избавит от глада губительства труса потопа огня меча, нашествия на племенников междоусобные брани и напрасные смерти, да оградит нас ополчением святых своих ангелов, вы же избавитесь нам по исходе нашим из жития сего, от козни лукавого и тайных воздушных мытарств его, и несужденными предстати престолу Господа славы, где же лица святых ангелов со всеми святыми, выну славят пресвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чудеса святых Твоих мученик, стену необоримую нам даровавый Христе Боже, тех молитвами советы языков разори, Церковь святую укрепи, яко един благ и человеку любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. С высоты мудрой благодать приемше, сущим во искушениях предстоите всехвальни, тем же от роковицу святи и от смерти горькие избависте, выбо во истину есте едесу славу и миру радость. Величаем, величаем вас, страстотерпцы святи и Гурии, Самоне и Авиве, ищим честное страдание ваше, я же за Христа претерпели есте.

есть тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье. Они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти. Они в ответ не ждут чудес, но ждет их чудо на рассвете.

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилие. Они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти. Они в ответ не ждут чудес, но ждет их чудо на рассвете.

0: Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней единице по существу, яко свету и светом и животу и животом, животворящему и просвещающему
1: Христу и во веки веков. Аминь.
0: Град Твой сохраняй, Богородица.

звери стучат копыта. И по земле

Чтобы жизнь прожить без наказания. Нужно быть овцой, ведь сказано в Евангелии от Матфея, что козлы Царство Божие не наследуют. И

Нужно быть овцой, а не козлом. Главное условие воспитания. Нужно быть овцой, а не

она, а жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль же

кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость отвлечься.

совсем, нет совсем. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел. Но боль души совсем другое дело. Лекарством эти муки не унять. Коли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать. Карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди! А нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее святым призывам и не стыдившись Бога и людей, бессовестно погнался за наживой, сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет. И на душе тоска, и в теле тягость, но коль родит, не помнит скорбь за радость, ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово. Единая, святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью, ведь боль души, рожденная любовью, духовной жизни высшее звено. Взирая на распятие Христово, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе.

душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

чтобы жизнь прожить без наказания. Нужно быть овцой, ведь сказано в Евангелии от Матфея, что козлы Царство Божие не наследуют. И есть

Нужно быть овцой, а не козлом. Главное условие воспитания. Нужно быть овцой, а не

на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насажденное при исходящих вод.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснуть нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых.

Предсташе языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари земсти и князи, собравшися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, си ты, аз несь родих тя, проси от меня и

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиеко. Ты же, Господи, заступник моеси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги.

Речи Господь, Господи ве моему, сиди одесную меня, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди

клятся Господень и раскаяться ты, Иерей, во век по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете.

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело.

Хвалите отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси.

Иордан возвратися вспять, горы заграшася яковни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордан, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися яковни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обраща го камень во езера водная, и несекомые во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоти сотвори. И дали язык сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ноздри ему-то не обоняют, руцы ему-то не осяжут, нозе ему-то не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарони упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа, уповаши на Господа, помощники, защитители им есть. Господь помянувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, и землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействовать, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

Господи, во всех я же воздадими, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи в яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Сия зайце бы душами, именем Господним противлякся им. Обышедшая бы душами, именем Господним противлякся им. Обы душами, яко пчелы соты, разгоревшиеся, яко огни в тернии, именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя, наказами Господь, смерти же не предади мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя иси, и был иси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий сей, бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, иси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, иси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя иси, был иси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесея, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ны. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

беды напасти, освободите нас, верою и любовью зовущую. Радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Ангелы во плоти Троицы святей равночисленней, любовью к Богу горяще, идолы попрасте, веру Христову укреписте, Троицу святую прослависте, тем же упо похваляюще подвиги ваши глаголе вам сице. Радуйтесь, светильники благочестия, радуйтесь, обличители нечестия, радуйтесь, утверждение веры Христовой, радуйтесь, столпы Церкви Божия, радуйтесь, верных надежду и заступление, радуйтесь, неверных страх и посрамление, радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Видя нечестие людей, града Эдеса, святей Гурии, Самон, в пустыне удалившися, бегая князя мира сего и соблазнов, и усердно служащий Богу, день и ночь воспеваху «Аллилуйя». Разум премудр имея, святие мученицы, выну трудившися во славу Божию, языческое нечестие обличая, ищущие истины на путь правый наставляя, и мнозе неверные к Богу истинному привлекоша, всего ради глаголем вам сице. Радуйтесь, насадители истинного богопочитания, радуйтесь, искоренители демонского служения, радуйтесь, тьмы нечестия обличители, радуйтесь, идольские прелести низложители, радуйтесь, исповедницы Христовы изрядней, радуйтесь, светила веры православней, радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Силою свыше осенений святей мученицы, гонителей святой веры не устрашившися, веления нечестивого Антониана Небрегоша и веру Христову велигласно прославиша, тем же и в темницу ввержени пояху Богу, аллилуйя. Имея веру во Христа адаманта твердейшую и силою тая вооружившися, мужественно претерпели есте святие мученицы, темничные узы и самую смерть, всего ради похваляюще таковое мужество, ублажаем вас сице. Радуйтесь, истинные веры исповедницы, радуйтесь, Царствие Божие наследницы, радуйтесь, мучеников похвало, радуйтесь, страстотерпцев слава, радуйтесь, святые церкви утверждения, радуйтесь, всего рода христианского украшения, радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Бурею помышлений сомнительных одержимый, нечестивый царь Ликиний, воздвиж жестокое гонение на христианы, ты же страстотерпче Авиве, того не убояся, с твердою верою взывал еси Христу Богу, аллилуйя. Слышав, царь Ликиний, твои подвиги досточудный Авиве, и твое твердое вероисповедание, разъярися на тя злобою, повеле предать тя смерти лютей, яко противника царева. Ты же, увидев осем, добровольно потеклыйся на мучение, и с радостью претерпел еси огненное сожжение, сего ради дивящийся великому мужеству твоему, величаем тя сице. Радуйся, поборниче веры во Христа неустрашимой, радуйся, воине Христов непобедимый, радуйся, повешенный на древе, за распростершего руцы свои на древе крестнем, радуйся, струганный когтьми железными, радуйся, утешение подавая скорбящим, радуйся, скорый помощниче всем за истину терпящим, радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Боготечным звездам на тверди небесней, подобнее были есте святи и мученицы, лучами жития своего тьму языческого нечестия просвещающие, и многих на путь истины наставляющие, тем же благовейно чтуще память вашу, благодарно поем Богу, аллилуйя. Видяша люди и града Эдеса многие чудеса, бываемые от раки святых мучеников Гурия Самона и Авива,

радоваху ся й Господа всім серцем прославляху, мижечтущи святую пам'ять вашу святій мученіці умільно взиває. Радуйтеся неправедного німих заступниці, радуйтеся вірних рабов Христових друзі, радуйтеся сущих во узах і темницах хранителіє, радуйтеся гонителі і обідящих вразумітелі, радуйтеся плачущих утішителі, радуйтеся от наглої і лютої смерті ізбавителі, радуйтеся гурія Самоні і Авіві, страстотерпці Христови і обідями покровителіє. С высоты мудрый благодать приемше, за сущих во искушении предстоите всехвальни, тем же от роковицу святии, от смерти горькие избависти, выбово истину есть граду Эдессу слава и миру радость, всего ради воспеваем ко Господу, Аллилуйя. Вражие работы избави нас, Иисусе жизнодавче, Твоих страдалец мольбами умоляем, яко да не порабощенну стяжав от страстей душу и тело, восхваляем тех скорейшую помощь, яко же во гробе затворенную мужем, и сию скоро предваривши от смерти избавиша, тем же взываем вам сице. Радуйтеся невинную жену от лютой смерти спаши, радуйтеся дивным спасением ее, зверством учителя победивший, радуйтеся злаго мужа жестокое деяние обличивший, радуйтеся и того веровати в силу Бога христианского научивший, радуйтеся подателем милости тоя требующим, радуйтеся страже неусыпней почитающих память вашу, радуйтеся гурия Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Покровителие. Хотя и человеколюбец Господь, явите милость свою людям своим, сохраните леса ваши нетлены, чудеса-то чаще, от них же все верние токи исцелений получают, зовущие Богу, Аллилуйя. Новых заступников и дивных чудотворцев ведущим, люди из града Эдесса, святой храм, в память вашу создаша, в нем же и мощи ваша положиша, да все страждущие помощь в них почерпают, мы же також де тверду надежду на вас имущие, взываем вам сице. Радуйтеся душевных и телесных недугов наших целителей, радуйтеся бесов о имени Господней изгонители, радуйтеся евангельские истины благодати благовестители, радуйтеся божественные благодати носители, радуйтеся скорби многие за имя Господне приявшие, радуйтеся дивного святых Его просиявшие, радуйтеся гурия Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Странно и страшно неверным слышите, каковы дивные дела от святых мощей ваших совершаются, недузи врачуются, страсти исцеляются, мы же тверду надежду на вас имущие, Богу о вас таку благодеющему с верою взываем, Аллилуйя! Всеми добродетелями исполнении, за ниже и славою Божию почтении, внимайте, святые мученицы, молитвам верных, чтущих святую память вашу, от них же слышите сицевая. Радуйтесь, нищие духом, яко ваше есть Царствие Небесное, радуйтесь, плачущие, яко утешистеся, радуйтесь, кротцы, яко наследовасте землю, радуйтесь, алкавшие и жаждавшие правды, яко насытишеся, радуйтесь, милостивые, яко стяжали есте помилование, радуйтесь, чистые сердцем, яко уже Бога узресте, радуйтесь, гурия Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Всякие напасти, находящие на град Эдес, разоряли есть те святые мученицы, тем же и ныне не оставите нас, смиренных и грешных, но все люди страны нашей в православии и единомыслии утвердите, да все едиными усты и единым сердцем воскликнем, прославившему вас Господу, Аллилуйя! Витие многовещание, яко рыбе безгласни, зрим о вас, святие мученицы, недоумеют Бог, как о в пустыне, духом витали есте, и посреди человек неусыпными подвиги подвизастися. Мы же радующиеся, яко таковы имамы учители и молитвенники,
прославляєм вас ваголюще, радуйтеся кимвали слова Божія, радуйтеся теплі о нас пред Богом ходатай, радуйтеся іудеїв і єленов просвітителі, радуйтеся триднівного божества боговістителі, радуйтеся кротості і воздержання учителі, радуйтеся лжи і татьби обличителіє, радуйтеся гурія Самоні і Авіві, страстотерпці Христови і обідіми покровителіє. Спасті хотя люди града Едеса от мисленого вовка, твердо увещали єсте тех стоять і воістині вере, ніже козні вражих устрашатися, но і в скорбих і напастях, за вся благодаріть Бога, поюще йому Аллилуйя. Стена тверда и надежное прибежище есть святые мученицы, всем к вам прибегающим и скорой помощи требующим, сего ради во умилении сердца нашего взываем. Радуйтесь всех скорбящих радование, радуйтесь всех угнетенных и порабощенных прибежище и освобождение, радуйтесь вдов и сирот заступление, радуйтесь от ересей и расколов ограждение, радуйтесь, яко все нечестивые житию вашему удивляются, радуйтесь, яко все благочестивые о имени вашим веселятся, радуйтесь, гурия Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Пение благодарственное, приносящее ко Господу, и о нас, теплей заступницы наши, молим вас присно, не отступайте от нас, грех наших ради, но милосердие от Господа всем и спросите, вопиющим Ему Аллилуйя. Святозарную Троицу святых мучеников восхваляюще верни, устранимся распри и раздоров жизни сей, убежим несогласие и разделений в православной вере, и хранящее единение духов в союзе мира, из глубины души воскликнем тако. Радуйтесь громогласные трубы евангельского благовестия, радуйтесь сладкозвучные гусли проповеди спасения, радуйтесь крепцы и правды рачителие, радуйтесь непоколебимые неправды истребители, радуйтесь благочестивым семейством мира и благоподатели, радуйтесь жестоким и неверным супругам строи и наказатели, радуйтесь гурии Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Благодать данную вам от Бога ведущая, память вашу праздным, святые мученицы, с усердным молением к вашему честному образу притекающее, вашей твердою помощью, яко необоримой стеною ограждаемся, всего ради восхваляем вас, страстотерпцы Христовы, и усердно зовем Богу Аллилуйя. Поющее ваше дивное житие и мученическую кончину, молим вас, страстотерпцы Христовы, гурия Самоне и Авиве, будете нам во всем благие помощницы, благословите нас миром и любовью, подайте нам твердую веру, чистоту жизни и страх Божий, да вседушевный покой имущее в радости восклицаем. Радуйтесь, яко имена ваши и между неверными прославляются, радуйтесь, покой и отрада скорбящим, радуйтесь, страх и удивление обидящим, радуйтесь, невинную жену от лютой смерти спасшей, радуйтесь, звагу мужа ее достойно покаравшей, радуйтесь, гурия Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимы покровителие». О святі і страстотерпці Христови, гурія Самоні і Авіві, прийміть сіє наше хвалебне пєнє, і услышав усердно желання наше, і збавіть нас теплим своїм к Богу предстательством от всякого зла, от вражди і несогласій, і всяких лютих бід і болезней, да з любові вощтуще винузовем Богу Аллилуйя». О святі і страстотерпці Христови, гурія Самоні і Авіві, прийміть сіє наше хвалебне пєнє, і услышав усердно желання наше, і збавіть нас теплим своїм к Богу предстательством от всякого зла, от вражди і несогласій, всяких лютих бід і болезней, да з любов'ю вощтуще винозові Богу Аллилуйя.
О святі і страстотерпці Христови, Гурія, Самоні і Авіві, приміте сіє наше хвалебне пєнє, і услышав усердно желання наше, ізбавіте нас теплим своїм к Богу предстательством от всякого зла, от вражди і несогласій, і всяких лютих бед і болезней, да с любов'ю вощтуще виназовем Богу. Алілуя! Ангелы во плоти, Троицы святей равночисленни, любовью к Богу горяще, идолы попрасте, веру Христову укреписте, Троицу святую прослависте, тем же убо похваляюще подвиги ваши глаголем вам сице. Радуйтесь, светильники благочестия, радуйтесь, обличители нечестия, радуйтесь, утверждение веры Христовой, радуйтесь, столпы Церкви Божия, радуйтесь, верных надежда и заступление, радуйтесь, неверных страх и посрамление, радуйтесь, Гурия, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Избрание чудотворцы Христовы и святые веры исповедницы, Гурия, Самоне и Авиве, добронравнии, память вашу чтуще песнями похвальными, воспеваем, яко христиан заступников, страждущих покровителей, вы же имуще дерзновение ко Господу, от всяких бед и напастей освободите нас, верою и любовью зовущих. Радуйтесь, Гурия, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Во святи мученицы исповедницы Христовы, Гурия, Самоне и Авиве, тепли о нас ходатай и молитвенницы пред Богом, во умилении сердец наших, взирая на пречистый ваш образ, смиренно молим вас, услышите нас грешных и недостойных рабов своих, сущих в бедах, скорбях и напастях, и презрев наше тяжкое и бесчисленное прегрешение, явите нам свою великую милость, воздвигните нас из глубины греховной, просветите наш ум, смягчите злое и окаянное сердце, прекратите зависть, вражду и раздоры в нас живущие, осените нас миром и любовью и страхом Божиим, умолите милосердного Господа, да покрыет множество грехов наших своим неизреченным милосердием, да соблюдет церковь свою святую от неверия, ересей и расколов, да подаст стране нашей мир, благоденствие, земли плодородие, супругам любовь и согласие, чадам послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всех же нас да покрыет своей всесильной десницею и да избавит от глада губительства труса потопа огня меча, нашествия на племенников междоусобные брани и напрасные смерти, да оградит нас ополчением святых своих ангелов, вы же избавитесь нам по исходе нашим из жития сего, от козни лукавого и тайных воздушных мытарств его, и несужденными предстати престолу Господа славы, где же лица святых ангелов со всеми святыми, выну славят пресвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чудеса святых Твоих мученик, стену необоримую нам даровавый Христе Боже, тех молитвами советы языков разори, церковь святую укрепи, яко един благ и человеку любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. С высоты мудрый благодать приемше, сущим во искушениях предстоите всехвальни, тем же от роковицу святи и от смерти горьки избависте, выбава истину исте едесу славу и миру радость. Величаем, величаем вас, страстотерпцы святи и Гурии, Самоне и Авиве, ищим честное страдание ваше, я же за Христа претерпели есть.

И друг друга, братья, не грызите. И не скальте зубы и клыки. И чужие век не потрошите. Ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Ну а в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат. Смотришь, вроде

повадками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки в

овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей. Жить бы научились.